Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем

Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Выпускники Уральского федерального университета получили свои мантии через 3 месяца после выпускного бала. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания вуза хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября. Напомню, к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки конфедератки. С 1 октября для россиян подорожают железнодорожные билеты на 9%. Речь о плацкартных и общих вагонах. Повысятся цены также на провоз багажа. Вагоны купе и СВ повышение не затронет. Предыдущее подорожание проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,5%, напоминает Лента.ру. Самая титулованная синхронистка за всю историю, российская спортсменка Светлана Ромашина войдет в международный зал славы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Торжественная церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт Лодердейле, штат Флорида. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз чемпионат мира, 13 раз первенство Европы. Доллар на вторник 84,41, евро 96,25.
2: И о погоде на радио «Летом». Сегодня во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 17-19 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 7:55 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. И я уверена, куда бы вы сейчас ни направлялись, путь будет ровный, светофоры зеленые, все у вас сегодня будет ладиться. Ну, я так хочу, я так повелеваю, чтобы день был действительно классный. А, кстати, в следующем часу, если вы никуда не денетесь и останетесь нас слушать, у вас будет возможность выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Не упустите эту возможность и игру, веселую игру под названием «Не шведский стол». Так что оставайтесь с нами на волне радио «Лето». Скоро услышимся вновь.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставка семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев «Кастер». Всего город закупил 50 таких машин, остальные 20 привезут до 25 декабря. В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Речь о двух участках по улице Октябрьской революции и на пересечении Боевых дружин и Февральской революции. Как сообщили в мэрии, это связано с реконструкцией магистральной теплосети и кольцевого водопровода. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытию. Открытым улицам не ходит. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завтра проведет матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Тольяттинской «Ладой». Начало встречи на УГМК-арене в 19 часов. Компания SpaceX сократила длительность первого орбитального полета корабля Starship из-за отказа двигателя. Вместо 10 полет продлился всего 3 часа. Доллар на вторник 84,41, евро 96,25.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 17-19 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 29 сентября. И сегодня не то чтобы праздники, но даты, в которые стоит задуматься. Например, сегодня Международный день охраны продовольствия. И главная цель этого дня – привлечь внимание общества, бизнеса и правительств к глобальной проблеме нерационального использования продуктов питания. А еще стимулировать переход к осознанному потреблению. Немного статистики, чтобы вы понимали, о чем речь. 13% продуктов теряется на этапе сбора урожая, транспортировки и хранения, еще до того, как они попадут на полки магазинов. 19% готовой еды выбрасывается непосредственно в магазинах, ресторанах и в наших домах. Это, на минуточку, 1 миллиард тонн еды ежегодно. Миллиард. При этом в мире от голода страдает каждый 13-й человек. В общем, от этого ваше сердце разрывается. Подумайте, чем вы набиваете свой холодильник и что потом выбрасываете. Какую часть из того, что вы запасли. Кстати, сегодня по поводу сердца. Сегодня Всемирный день сердца. Он призван напомнить, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности на планете. Около 80% преждевременных смертей от инфарктов и инсультов можно было бы избежать за счет коррекции образа жизни и своевременного контроля здоровья. Так что срочно бросаем курить, выпивать, покупаем тонометр и идем к кардиологу 10 000 шагов.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет красивое французское слово, которое означает полный набор посуды и приборов на одного человека. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «куверт». Буквально это слово переводится как «покрытый». В средние века короли жутко боялись яда. Поэтому и вилки, и кубки приносили к столу строго закрытыми, покрытыми тканью. Отсюда, кстати, пошло и наше слово «конверт». Кстати, сегодня кувертом называют еще и стильные тканевые кармашки для приборов. Можно разложить красиво в них ножи и вилки перед приходом гостей. И это моментально превратит обычную кухню в мишленовский ресторан. В общем, удивляйте близких, цените детали, и пусть каждый ваш домашний ужин будет на высшем уровне. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:41 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Я приглашаю вас к столу, к нешведскому столу, для того, чтобы вы могли выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы получить этот сертификат, вам нужно, во-первых, дозвониться по телефону 23 90 98 и 9 и ответить на мой каверзный вопрос. А сейчас переходим к сути. Мы сегодня изучаем с вами традиционную французскую кухню, и я вас хочу спросить, а что такое, друзья, гратан дофинуа? Звучит красиво, что же это может быть? Три варианта ответа вам предложу. Это перепел в красном вине, запеканка из картошки или луковый суп. Если вы знаете ответ или готовы попробовать, рискнуть, звоните нам прямо сейчас по телефону 23 90 98 и 9. Запеканка, перепел, луковый суп, гратан дофинуа.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Итак, у нас идет игра «Не шведский стол». Мы сегодня выясняем, что же такое «гратан де финуа». И у нас есть звонок. Давайте будем знакомиться. Здрасте, как вас зовут?
1: Надя.
0: Очень приятно, Надежда. Так, а скажите, Надежда, готовы ли вы дать ответ правильный?
1: Ну, я думаю, да. Угу. Это запеканка.
0: Запеканка из картошечки?
1: Да.
0: А вы пробовали такое?
1: Ну, я думаю, что наподобие что-то пробовала.
0: Угу. На самом деле это простое крестьянское блюдо, только звучит очень аристократично. Гратан де финуа. А на самом деле просто картошка в сливках с чесноком, с сырком запеченная. Вот и все, никаких очень сложностей. Вкусно? Вкусно. Ну, звучит красиво. Надежда, я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». С кем разделите пиццу или прочие вкусняшки, которые там заберете?
1: Конечно, с любимой семьей.
0: Ага.
1: И хочу передать привет, пользуясь случаем, своей семье, дочкам Еве, Ангелине и мужу Евгению. Очень люблю всех-всех.
0: Здорово. От меня тоже им большой привет, поздравления. Что у вас сегодня в планах на день? Сегодня вторник, день боевой.
1: Ну, да, работа, учеба, все как обычно.
0: А вы еще и учитесь одновременно?
1: Ну, учеба у детей, конечно, помогаем, все, уроки.
0: Прям сидите, прям сидите с ними, уроки делаете?
1: Конечно, обязательно.
0: О, ничего себе. Это ж в сколько смен вы работаете, получается?
1: Ну, получается 3. Работа, уроки и готовка.
0: Ну что, я желаю, чтобы у вас были каникулы, отпуска и прочее свободное время. Немножечко.
1: Ой,
0: дайте себе, дайте себе отдых, воли. Да, и съешьте пиццу сами уже.
1: Хорошо.
0: Не делитесь ни с кем.
1: Постараюсь.
0: Хорошего вам дня, Надежда. Не кладите трубочку, объясню, как сможете забрать у нас свой выигрыш.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминаю, евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
2: И о погоде на радио летом. Сегодня во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 17-19 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Екатеринбурге. Доброго утра, мои хорошие. С вами Юлия Никонорова. Здесь на радио «Лето» 98.9 FM. И будьте внимательны, у нас довольно скоро уже пройдет новая игра, которая называется «Хит с пробелами». Игра интересная, увлекательная, музыкальная и азартная, конечно же. У вас будет возможность выиграть билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. 0+ возрастное ограничение. Так что пойдете в цирк в том случае, если сможете угадать, какой же

0: Карта дня.
1: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сегодня 29 сентября. И главный символ этого дня – зеркало. Этот день дает нам возможность творчески переосмыслить свою жизнь, найти новые источники вдохновения и укрепить социальные связи. Число дня – тройка. Число самовыражения, радости, удачи и созидательной энергии. Она помогает находить нестандартные выходы из тупиков и сглаживает острые углы. Сейчас прогноз для всех знаков по стихиям. Овен, лев и стрелец – это огненные знаки. Не пытайтесь форсировать события на работе. Займитесь рутиной или наведением порядка в делах. Финансовый успех принесет методичный труд и расчет на несколько шагов вперед. Телец, дева и козерог – представители стихии земли. У вас будет подходящий момент для крупных покупок, финансовых вложений и обустройства дома. Позвольте себе немного отвлечься от жестких планов. Спонтанная встреча или творческое хобби принесут неожиданную выгоду. Представители стихии воздуха, близнецы, весы и водолей. День от вас потребует дипломатии. Особенно в первой половине. Успешно пройдут переговоры, дружеские встречи, подписание договоров. Главное, не распыляйте внимание на пустяки. Время работает на вас, если вы спокойны. Стихия воды. Раки, скорпион и рыбы. Звезды рекомендуют ограничить контакты с неприятными людьми и уделить время ментальному здоровью. День хорош для творчества и раскрытия интуиции. Опасайтесь пустых обещаний и самообмана. И, наконец, девиз дня от Таро. Творите свою реальность с легкостью и доверяйте внутреннему голосу. Черпайте вдохновение в интуиции, не раскрывайте все карты сразу, но позвольте своим талантам проявиться. Хорошего вам дня в компании «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство, когда с понедельника искренне обещаешь себе начать новую жизнь, но запала хватает всего на пару дней. Не ругайте себя. Последние исследования показывают, что наша сила воли – ресурс исчерпываемый, совсем как батарейка смартфона. И когда мы требуем от себя резких перемен, мозг просто включает режим защиты от стресса. Я и сама так 100 раз начинала бегать или учить английский. В итоге кроссовки пылятся, приложения закрыты, а вместо гордости за себя вот такое чувство вины знакомо. Но наука нашла лазейку. Вместо штурма отлично работает метод микрошагов. Вместо часовой медитации просто подышите глубоко 1 минуту. Вместо тяжелой тренировки сделайте хотя бы 3 приседания, пока закипает утренний чайник. Ученые объясняют, когда действие крошечное, мозгу не нужно тратить дефицитную силу воли. Вы мягко обходите его внутренний стоп-кран. Секрет в том, чтобы привязать новый микрошаг к старой железной рутине. Например, почистил зубы, сразу сделал 2 наклона. Или налил кофе, открыл книгу и прочитал ровно 1 страницу. Постепенно эта нейронная связь окрепнет, и привычка начнет расти сама, без всякого насилия над собой. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

9 часов 40 минут в Екатеринбурге. Это наша новая игрушка «Хит с пробелами». В чем она заключается? Мы берем очень известную песню, выкидываем из нее все лишние слова, то, что осталось, озвучиваем, а ваша задача – дозвониться к нам по телефону 23 90 98 и 9 и угадать, что же за хит мы зашифровали. И в награду за правильный ответ вы получаете билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Итак, что же у нас получилось после того, как мы вымороли из очень известной песни «Все лишнее». А, кстати, песня это уже лет 20 поддерживает тех, кто общается лишь в переписке. Осталась какая-то телеграмма с угрозами, я бы сказала. «Моя, по тебе, письма, далеко, вернусь, узнаешь». Если догадались, что это за песня, звоните 23 90 98 и 9, а я еще раз на всякий случай эту самую телеграмму озвучу. «Моя, по тебе, письма, далеко, вернусь, узнаешь». 23 90 98 и 9. Мы ждем.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: хит с пробелами. Еще раз озвучу то, что у нас осталось от очень известной песни, после того, как мы выкинули все лишние слова. «Моя по тебе письма далеко, вернусь, узнаешь». Итак, у нас есть звонок. Давайте знакомиться. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Екатерина.
0: Кать, вам страшно было бы, если бы вы получили вот такую вот телеграмму? Испугались?
1: Наверное, да.
0: Узнали песню-то? Что же мы там такое зашифровали?
1: «Крошка моя, я по тебе скучаю», да.
0: О, вы даже начали петь. Слушайте, а давайте вместе еще раз. Пумц-пумц-пумц-пумц. «Крошка моя,
1: я по тебе скучаю,
0: я от тебя письма не получаю».
1: Ты далеко и даже не скучаешь.
0: Класс!
1: Но я вернусь, и ты узнаешь.
2: Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю.
0: А сейчас, вы знаете, шокирующий факт. Я вот только что поняла, это просто ужас. Эта песня вышла в 98-м году. Вы представляете, сколько лет уже она не сходит просто. Она не выходит из приемников, не выбирается. И вот до сих пор вот помним и
1: мне
0: поем.
1: Мне 10 лет было.
0: Здорово. Ну, мне чуть побольше, но я до сих пор помню, как сейчас. Ну что, я вас поздравляю. Вы
1: Спасибо.
0: У нас выиграли замечательный приз. Это билеты в цирк Никулина нашего Владимира Дерябкина. «Голограмма». Да, на правах рекламы вам информация. Симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные таксы. Вселенная будущего. Голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий живой оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона «Екатеринбург-Арена». 0+ возрастное ограничение.
1: Я уже хочу пойти.
0: Ура!
1: Вы
0: как пойдете? Пойдете обязательно, потому что билеты вы честно выиграли в нашей игре «Хит с пробелами». Не кладите трубочку. Я расскажу, как вы сможете получить свои билетики.
1: Какая хорошая у вас программа появилась.
0: Да.
1: Вообще отлично.
0: Да.
1: Прямо настроение шикарное.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной кампании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
2: И о погоде на радио летом. Сегодня во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 17-19 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:10 в Екатеринбурге. Это радио «Лето», 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Просто удивительно. Вы знаете, пока собаки напрочь забыли о том, что они защитники и должны охранять дом, кошки проявляют удивительную совершенно готовность дом защищать. Вот, ну, по крайней мере, вот такая вот новость мне пришла из Стамбула. Там 8-летний кот 45 минут отбивал свой дом от злоумышленниц, которые вскрыли. Они уже вскрыли двери, они уже проникли в жилище и, в принципе, готовы были украсть все, до чего дотянутся, все, что найдут. Но этот самый кот, он просто бросался на них и рвал на части. И целых 45 минут он держал оборону, пока не явились хозяева или полицейские. Я уж не знаю, кто там, наверное, и сигнализация сработала. В общем, кот-защитник, это тоже может быть. И что немаловажно, все это дело происходит в Стамбуле. Стамбул – это просто настоящая столица любви к кошкам. Я думаю, что как раз пришло время кошкам отплатить людям за их любовь и защитить дом, имущество и честь. Вот такие вот бывают удивительные случаи.

после самого утра приходится демонстрировать чудеса офисной гибкости, ведь приходится подстраиваться не только под обстоятельства, но и друг друга. Знаете, умение договариваться и спокойно перестроить планы заметно облегчает рабочие будни. Главное, не путать гибкость и готовность всегда уступать. Поэтому будем практиковать, но чтобы офисная эквилибристика была еще и филигранной, делаем это под ритмы радио лета. В эфире группа «Винтаж». Когда ты рядом.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь,

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Российские маркетплейсы с 1 октября обяжут раскрывать покупателям реальную стоимость товара без скидок, которые действуют при оплате картами определенных банков. Кроме того, интернет-площадкам запрещено продавать несертифицированные биологически активные добавки и лекарства. Личность продавцов маркетплейсы должны проверять через госуслуги. За сокрытие достоверной информации о товаре для маркетплейсов предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. Облсберком утвердил всех депутатов 9-го созыва регионального заксобрания. Их 50, 25 кандидатов победили в одномандатных округах, и 25 политиков были избраны по партийным спискам. В новом парламенте будет 36 представителей «Единой России», 5 КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР и 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы города теперь будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант». Свердловская область заняла лишь 21 место среди регионов по доступности ипотеки. За первые 8 месяцев года только 25,5% свердловчан оказались способны взять ипотеку по рыночной ставке без критического ущерба для бюджета семьи. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками РИА Новости. Для сравнения, Челябинская область на 14 месте с показателем 27,5%. Лидерами по доступности стали Ямал и Югра, где больше половины жителей могут позволить себе рыночную ипотеку. Россиян предупредили, какие перепланировки снижают стоимость квартиры при продаже. По словам кадастровых инженеров, жилье с перепланировкой в среднем дешевеет на 6%. А если переделки выполнены с нарушениями, скидка может достигать 30%. Самый большой урон цене наносит перенос газа или батареи на балкон. Такие работы прямо запрещены нормами и не подлежат легализации. Поэтому единственный выход – вернуть все как было. Покупатель это понимает и требует огромную скидку, пишет газета. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в среду, 30 сентября, в Екатеринбурге ясно, без осадков. Ветер южный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем до 17 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

Когда за окном хорошая погода, работать вдруг становится приятнее. Солнце заглядывает в офис, кофе кажется вкуснее, задачи решаются бодрее. С коллегами хочется не только обсудить дела, но и пошутить. А после обеда неожиданно остаются силы на что-то большее. Пусть вторник будет ярким, а радио «Лето» заставляет его звучать. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭК, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети, преимущественно среди возбудителей ОРВИ, преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастер». Всего город приобрел 53 секционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84.41, евро 96.25.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в среду, 30 сентября, в Екатеринбурге ясно, без осадков. Ветер южный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем до 17 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.

Вместе с группой Биз открываем еще один музыкальный час. Это Радио Лето. Наполняем офисы классной музыкой. И, конечно, большой привет тем, кто слушает яркие любимые наши хиты в дороге. Музыка делает наш вторник приятнее, и время летит совершенно незаметно. Поэтому, пока кто-то считает минуты до конца рабочего дня, мы считаем хиты в эфире. Слава! Очередной блокбастер в эфире Радио Лето для вас.

Немного зажигательных ритмов от Владимира Преснякова в ваш рабочий вторник. И знаете, иногда посреди рабочего дня нам нужен небольшой эмоциональный толчок, чтобы все заиграло по-новому. Вроде бы дела идут, задачи решаются, но сам уже работаешь на автопилоте. И, возможно, музыка – та самая подзарядка, которой нам сегодня не хватало с самого утра. Поэтому заряжаемся, слушаем хит от группы «Винтаж» в эфире «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Задержан директор завода пиротехники в Ярославле. Накануне на заводе произошел пожар. Погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания. Завтра в Ярославской области объявлен день траура. В 34 регионах России 3 года будут тестировать роботов-доставщиков. Эксперимент пройдет в том числе и в Свердловской области. Экспериментальный правовой режим для использования роверов утвердило правительство России. Среди прочего, документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. Роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час и ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Временные трибуны откроют на Екатеринбург-арене на товарищеский матч сборной России с Намибией 3 октября. В прошлый раз дополнительные конструкции на футболе использовались в 2022 году на игре «Урал-Спартак». Вообще для матчей клуба «Урал» эти трибуны практически не используются. Чаще всего их открывают для концертов, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит. Мед в России становится дорогим удовольствием. Стоимость в рознице за год увеличилась более чем на 13%, почти до 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост мог достигнуть 30-50%, пишет «Коммерсант». Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с существенным подорожанием топлива и пчелиных семей. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Прямо сейчас в эфире радио «Лето» о погоде. Завтра, в среду, 30 сентября, в Екатеринбурге ясно, без осадков. Ветер южный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем до 17 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

В эфире «Радио Лето» набираем высоту вместе с Юлианой Карауловой. Кстати, на днях нашел статью, в которой назвали самые популярные авианаправления для жителей Урала. И лидер в этом списке – Москва. 560 тысяч пассажиров было зарегистрировано с начала года. Цифры говорят сами за себя. А вы любите летать? Подумайте. Ну а мы сделаем подборку для путешествий по стране. Чай вдвоем. Зиверт и Стас Пьеха однозначно в этой подборке.

0: Пока заваривается кофе, компьютер переводится в режим ожидания, можно послушать любимую песню, немного взбодриться и настроиться на дела. Согласна, что сегодня хочется бодрого ритма, поэтому предлагаю послушать вместе с вами яркие любимые наши хиты. Это Радио Лето, с вами Саша Котов. Пусть вторник подзаряжает внутренние батарейки, а музыка будет классным дополнением. Мари Крэмбери в эфире Радио Лето в ближайшие минуты.
1: Что

0: яркие любимые наши хиты в динамиках, и пока за окном хорошая погода, синоптики уже дают свои прогнозы и предупреждают, что ночные заморозки придут в Приволжье и на Средний и Южный Урал уже скоро. Все как в сериале «Игра престолов». Зима близко. Наверное, стоит подготовиться. Мы на радио готовы всегда. Будем согревать музыкальными ритмами яркие любимые наши хиты в эфире весь день. Ведь это радио лето. Здесь тепло.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в среду, 30 сентября, в Екатеринбурге ясно, без осадков. Ветер южный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем до 17 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9.

Под Шаде врываемся в очередной музыкальный час. Это Радио Лето, с вами Саша Котов. Привет, вторник за окном. Отличный день для продуктивной работы. Самое время взяться за сложную задачу, обсудить с коллегами новую идею или закончить то, что давно откладывали. Главное не пытаться переделать все за один день и не забывать о перерывах. Ну а мы наполним ваш рабочий вторник музыкой. Слушаем хит «Мир открывается» в эфире Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет красивое французское слово, которое означает полный набор посуды и приборов на одного человека. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «куверт». Буквально это слово переводится как «покрытый». В средние века короли жутко боялись яда, поэтому и вилки, и кубки приносили к столу строго закрытыми, покрытыми тканью. Отсюда, кстати, пошло и наше слово «конверт». Кстати, сегодня кувертом называют еще и стильные тканевые кармашки для приборов. Можно разложить красиво в них ножи и вилки перед приходом гостей. Это моментально превратит обычную кухню в мишленовский ресторан. В общем, удивляйте близких, цените детали, и пусть каждый ваш домашний ужин будет на высшем уровне. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

компании «Радио Лето» следим за тем, как летит время. И за коллегами. Ведь в любой командной работе важно чувствовать плечо коллег. Настоящая команда не та, где каждый умеет все, а та, где сильные стороны одного помогают справиться с трудностями другого. Поэтому я уже передаю эстафету своей коллеге. Катя Савельева скоро у микрофона. А вот я, Саша Котов, говорю всем спасибо и до завтра. Отправляю виртуальные 5.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В России вводится экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Эксперимент рассчитан на 3 года и более чем в 30 регионах России, включая несколько в Уральском федеральном округе, в том числе Свердловскую область. К роботам-доставщикам предъявляется несколько требований, в том числе по скорости, весу и габаритам. На них должны быть камеры и белые фары. Владельцы должны подключить роботов-доставщиков к единой диспетчерской системе, а также настроить автоматическое снижение скорости в людных местах, пишет РБК. В Молдове парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Майи Санду. Депутаты обвиняют ее в узурпации власти, подрыве суверенитета, нарушении основных свобод граждан. Проект подписали 46 депутатов парламента. Об этом сообщил лидер партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кико. По конституции Молдовы предложение об отстранении президента должно быть выдвинуто не менее чем третью депутатов. Для отставки необходимо 2/3, 67 голосов. При этом правящая партия действует солидарности, которую учредила Майя Санду, контролирует 55 мандатов из 101. В Екатеринбурге сегодня днем выли сирены. Сигнал вызвал опасения у жителей вторчермета. Воют сирены. В воздушной опасности написал в сети очевидец, сообщает Е1. В мэрии сообщили, что причин для беспокойства нет. Проходит плановая тренировка. Перед товарищеским футбольным матчем России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики, пишет Коммерсант. Чичерина – одна из ярких представительниц «Уральской волны». Она будет петь на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоится тематическое шоу, выступление музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17:00. Болельщики встретятся с амбассадорами российской сборной, сыграют с известными футболистами на мини-площадке, фотографируются, возьмут автограф. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 30 сентября, и в Екатеринбурге будет ясно, без осадков, ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ну и привет всем, кто ловит солнце на нашей волне. В ближайшие 4 часа я буду с вами, буду гидом по теплому настроению. Ловите нашу волну и слушайте нас через наш фирменный сайт в самом великолепном качестве — radioleto.fm.ru. Вся летняя атмосфера там как на ладони. Ну а прямо сейчас мы встречаем Диму Маликова, Юлианну Караулову, группа А-Студио. Прежде всего, устраивайтесь поудобнее и движемся дальше вместе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических учреждений. При нарушении запрета у физлиц будут изымать сумму больше 1 миллиона рублей, у юрлиц и ИП всю вывозимую наличность, отмечает РБК. И напоминает, что с июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причины изменений эксперты называют рост притока наличных денег из России. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам глава города. До этого он официально находится в отпуске. Обязанности мэра выполняет первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Алексей Орлов объяснил свой уход с поста мэра тем, что переходит на работу в Заксобрание. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Теплая, почти летняя погода задержится в Екатеринбурге до четверга включительно. Но он станет последним солнечным днем на этой неделе с дневной температурой плюс 16 градусов. С пятницы Росгидромет обещает резкое похолодание, которое будет нарастать к выходным. В пятницу ночью плюс 3, днем плюс 7 градусов, облачный дождь. В субботу ночью уже 0 градусов, в воскресенье до минус 2, днем не выше плюс 8. Осадки Росгидромет обещает с пятницы и по понедельник каждый день, причем в воскресенье дождь со снегом. Каждый шестой россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Около трети россиян столько же, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на исследование финансового онлайн-сервиса Выберу.ру. Так, на корм уходит в среднем 6100 рублей в месяц, еще около 5000 в пересчете на год идет на услуги ветеринаров и лекарства. Большинство опрошенных россиян готовы сократить расходы на свое здоровье, но не на лечение питомца, и таковых 61%. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы, в среднем почти 15000. Рублей ежемесячно. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 30 сентября, и в Екатеринбурге будет ясно, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, но днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

часы перешагнули очень важную отметку. К этому моменту многие уже заканчивают свой рабочий день, и мы с вами перемещаемся в очень классный отрезок этого дня. Я лично очень люблю наш с вами вечерний драйв-тайм. Только что на радио «Лето» группа «Градусы». Кстати, парни окончательно ушли в ЗОЖ и вовсю приучают к этому организаторов. Из их свежего бытового райдера пропали все атрибуты рок-н-ролла. Зато появилась обязательно горячая вода, вареные яйца и гречка. Настоящие мужчины. На ПП только что. И на радио «Лето» Бахти и Туркен прямо сейчас. Ева Польна и диджей Димиксер ждут вас дальше. Приятного пути!

диджей Димиксер и Денис Клявер прямо сейчас на радио «Лето», а мы с вами продолжаем собирать идеальный вечерний пазл. Скоро у нас здесь Сергей Лазарев и Полина Гагарина с их красивым хэппи-эндом. Ну и, кстати, хорошая новость. В город привезли уже 30 футуристичных низкопольных трамваев «Касторани». Космически стильные, с кондиционерами и зарядками для гаджетов. Уже вовсю обкатывают наши рельсы. Если вы стоите в пробке, поглядывайте в окна. Может быть, мимо вас сейчас как раз мчит этот красавец. Но мы продолжаем заряжать вас. Слушать будем еще и Шуру с его «Ты не верь слезам» и добавим тепла от елки на радио.

Артигайси, с нами только что на Радио Лето. И напомню, сегодня у нас 29 сентября, и это Международный день кофе. Ученые напоминают, что дедлайн для бодрости вот прямо сейчас. Если вы пьете кофе позже, чем за 6 часов до сна, вы безжалостно отнимаете у себя ночной отдых. Поэтому допиваем свой законный стаканчик капучино или чашечку кофе в любимом месте и бодримся. Если выбираете музыку, это тоже отличный план. 20 минут нон-стопа на Радио Лето. Дальше Виагра, Дима Билан и Валерия для тех, кто за рулем, не только.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. На улице Белинского девушка на спорткаре «Шевроле Камара» пыталась припарковаться из среднего ряда, но не увидела желтый автомобиль такси, шедший по правой полосе для общественного транспорта. После удара «Шевроле» бросила на две припаркованные машины. Девушку из спорткара увезла скорая, рассказали очевидцы, пишет Ядин. Напомню, правила допускают движение машин такси по полосе для общественного транспорта, но только если эти машины с шашечками и опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше. Россияне скупают квартиры в Мариуполе. По данным ШОТ, объем сделок вырос на 230% за год. Покупатели рассматривают квартиры у Азовского моря как выгодную инвестицию, пишет Life.ru. Только за июль в Мариуполе купили 305 квартир в новостройках, больше всего москвичи и петербуржцы. Один из главных факторов спроса – ипотека по 2%. Квадратный метр в новостройках Мариуполя стоит от 141 тысячи рублей. Минимальная цена квартиры – порядка 5 миллионов. Аргентина предъявила ультиматум Британии. Дала 14 дней на прекращение добычи нефти у Фолклендских островов, иначе обратится в международный трибунал. Фолклендские острова – спорная территория двух стран. В 1982-м был вооруженный конфликт. Аргентина его проиграла. В 2013-м жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании. Но Аргентина заявила, что не откажется от территориальных претензий, пишет газета.ру. В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка. Трофим Парамонов пропал 28 сентября. Его ищут поисковый отряд «Прорыв» и отдел полиции номер 6. Фото мальчика есть на городских порталах. Те, кто знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами. Можно звонить по телефону 112. Из-за аномального тепла в Екатеринбурге в конце сентября зацвел шиповник. Горожане заметили это, в частности, на улице Шейкмана. Это не характерное поведение для шиповника, поясняют специалисты. Летом было много дождей, август выдался холодным, в сентябре резко потеплело и сложились условия для закладки почек. Напомню, по прогнозам, аномальное тепло уйдет из региона в конце этой недели. В выходные ожидается по ночам до 0-2 и дождь со снегом. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 30 сентября, и в Екатеринбурге будет ясно, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Абсолютная музыкальная рекордсменка Юлия Зиверт с нами прямо сейчас на радио «Лето». Она не одна, в этой компании есть еще и Эверы. Давай на самый верх. Ну, если имеется в виду верх настроения, абсолютный топ позитива, я согласна.

пробки в Екатеринбурге нам с вами нипочем, потому что впереди только яркие, любимые наши хиты. Максимально сочно проводим ближайшие минуты. Блистательно Юлиана Караулова, харизматичный Доминик Джокер с нами. Они уже подготовили свои лучшие треки для вашего великолепного настроения за рулем. И не только. И группа «Блестящие» тоже с нами скоро.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет красивое французское слово, которое означает полный набор посуды и приборов на одного человека. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «куверт». Буквально это слово переводится как «покрытый». В средние века короли жутко боялись яда, поэтому и вилки, и кубки приносили к столу строго закрытыми, покрытыми тканью. Отсюда, кстати, пошло и наше слово «конверт». Кстати, сегодня кувертом называют еще и стильные тканевые кармашки для приборов. Можно разложить красиво в них ножи и вилки перед приходом гостей. И это моментально превратит обычную кухню в мишленовский ресторан. В общем, удивляйте близких, цените детали, и пусть каждый ваш домашний ужин будет на высшем уровне. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Продолжаем Свету, друзья. Я напомню, что сегодня, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. За окном у нас вечерние пробки все еще. Но есть идеальный рецепт от дорожного стресса. Ученые доказали, что всего 20 секунд искренних объятий с близким человеком моментально снижают давление и успокаивают пульс. Так что уверенно жмите на газ. А дома сразу крепко обнимите своих любимых. Ну и в крайнем случае, питомца или даже себя. Психологи говорят, самообъятие – это тоже отличная рабочая история. А мы обнимаем вас нашей музыкой. Берегите сердце и слушайте дальше 20 минут нон-стопа. Группа «Мумитроль», «Мари Краймбрери» и «Бандерас» уже близко.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Инициативу о смягчении американских санкций в отношении России поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал «Атлантик», ссылаясь на источники. Несколько месяцев назад эту инициативу показал Трамп и его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части антироссийских ограничений в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных, пишет газета «Ру». Напоминает, что 22 сентября Дональд Трамп заявил, что при необходимости может воспользоваться своими полномочиями и смягчить так называемые адские санкции против России, которые предполагают в том числе 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и против стран, помогающих Москве обходить ограничения. Россияне скупают квартиры в Мариуполе. По данным ШОТ, объем сделок вырос на 230% за год. Покупатели рассматривают квартиры у Азовского моря как выгодную инвестицию, пишет Life.ru. Только за июль в Мариуполе купили 305 квартир в новостройках. Один из главных факторов спроса – ипотека по 2%. Квадратный метр в новостройках Мариуполя стоит от 141 тысячи рублей. Минимальная цена квартиры – порядка 5 миллионов. Аргентина предъявила ультиматум Британии. Дала 14 дней на прекращение добычи нефти у Фолклендских островов, иначе обратится в международный трибунал. Фолклендские острова – спорная территория двух стран. В 1982-м был вооруженный конфликт. Аргентина его проиграла. В 2013-м жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании, но Аргентина заявила, что не откажется от территориальных претензий, пишет газета «Ру». В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка. Трофим Парамонов пропал 28 сентября. Его ищут поисковый отряд «Прорыв» и отдел полиции номер 6. Фото мальчика есть на городских порталах. Те, кто знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами. Можно звонить по телефону 112. Из-за аномального тепла в Екатеринбурге в конце сентября зацвел шиповник. Горожане заметили это, в частности, на улице Шейкмана. Это нехарактерное поведение для шиповника, поясняют специалисты. Летом было много дождей, август выдался холодным, в сентябре резко потеплело и сложились условия для закладки почек. Напомню, по прогнозам, аномальное тепло уйдет из региона в конце этой недели. В выходные ожидается по ночам до 0-2 и дождь со снегом. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 30 сентября, и в Екатеринбурге будет ясно, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Друзья, я предлагаю поддержать танцевальное настроение от Иракли. Мы дальше с вами слушаем Ирину Дубцову, дискотеку «Аварию». Прямо сейчас неподражаемая Лолита, ее «Титаник». Вторник уверенно завершается. Два рабочих дня позади. А наше солнце по-прежнему светит вам круглосуточно. Ловите его и на сайте radioletofm.ru. С вами по-прежнему я, Катя Савельева. До 8 вечера мы остаемся с вами на самой солнечной стороне жизни. Вместе!

0: Ну, факты, как известно, вещи упрямые, против них не попрешь. А вот начать новую жизнь с понедельника нам что порой мешает? Собственная сила воли. А как ее перехитрить? Про искусство маленьких шагов слышали? Поговорим всего через 10 минут в нашей рубрике «Вкус жизни». Там обязательно и встретимся. На пока ловим классную музыкальную компанию, треки от группы «Total» и Сергея Лазарева совсем скоро. Ну, а буквально через несколько рекламных секунд нас здесь встречает Дима Колдун. Делайте громче. Это «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
1: Зачем?

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные ожидается похолодание и мокрый снег. Автомобилистам следует заблаговременно подготовиться к зимнему сезону. По ночам ожидаются минусовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Колебания температуры в течение суток могут влиять на процесс вождения. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, отмечают в ГАИ. Свердловчан просят заранее сменить шины с летних на зимние, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и медучреждений. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к теплу подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца этого месяца отопление должны подать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Календарь профилактических прививок в следующем году добавит первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в китайском Ханчжоу. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева. Медведев имел на турнире первый номер посева, Рублев был посеян под вторым номером. Российские теннисисты впервые с 23-го года сыграли между собой в финале турнира ATP в одиночном разряде. Тогда Медведев также победил Рублева в матче за титул на соревнованиях в Дубае, напоминает «Москва-24». Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 30 сентября, и в Екатеринбурге будет ясно, без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, на днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

волнами надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.